Нега Бог ши радио, как е наша срака, а на треза маришка, послуша га же всака, черна-бела писана, али па рдеча, ой ти наша срака.